Где, блядь, нет, там я. Все, блядь, нет, дол моя. Жулик будет подавать, а я буду продавать, мама. Я жулик,